Да, мова шухаш бегахдарин махаша висту делял. Иру бернамая ма лисер хелбистан. Куэшу лиана борема. Прия радио делял. Охарика моя Иру лисер факи цейрана. Ку ау хелбистфана ки навдара у балкейша у кавнаря. ورم به هفره ویکو هلوستوانی دیروکی و بالکش ناس بکن او کی بو اوش کداری بو او هلوستینوی چنم